0: Радио Байрактар.
1: Жанымны простанали и все, что было, забудешь.

0: помог, на хмурящей причистоматы. Либо двою воды, ночи бан, чи пробан, бичи нам на рады, эй, ну, махло, ти, довою.
1: Ще не йде, а не йде.